вышкой, дал ням матай, кому я даржей, я не вилу с ногча, бяки не карт, тау пасла пча, гей дежу дишта, бяки